Дорожное радио. Симферополь 91.5

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: кисточку шипни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: МАГАТЭ так и не дало внятную оценку недавнему нарушению прекращения огня украинской стороной в районе Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Установка атомного агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится, отметил Ульянов.
2: Мир.
1: Израиль рискует остаться один на один против Ирана без американской поддержки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу N12. Американский лидер предупредил об этом премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ходе разговора 7 июня. США попросили Израиль не отвечать на ракетные атаки Ирана. Трамп подчеркнул, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном.
2: Россия.
1: Сегодня в Думе рассмотрят во втором чтении поправки о праве регионов полностью запрещать продажу вейпов. Согласно законопроекту, на оптовую и розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией предлагается выдавать лицензии. Если поправки о запрете продажи вейпов примут, регионы смогут установить запрет на период с 1 марта будущего года по 1 марта 2032.

0: В марте зарплаты в России сильнее всего выросли в Калужской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае. Соответственно, примерно на 30, 25 и 23%. Самые высокие зарплаты в стране в марте были на Чукотке и в Москве – 246 тысяч и 220 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Вьетнам нацелился на строительство скоростной железной дороги протяженностью более 1500 километров. Она пройдет вдоль береговой линии и соединит ключевые туристические центры страны. Как отмечает Турпром, на практике запуск магистрали позволит туристам планировать более насыщенные маршруты. Старт строительных работ запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Истинный ариец. Характер нордически выдержанный.
1: Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение 2 недель. Об этом сообщает CNN. В настоящий момент стороны ведут переговоры, в ходе которых Тегеран готов отказаться от ядерного оружия, отметил американский лидер.
2: Россия.
1: Внедрение искусственного интеллекта увеличит потребность в работающих с ним специалистах на 250 тысяч человек. Активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Так считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют издание «Ведомости». Министр добавил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в сфере информтехнологий спала. Калужский завод «АМО», бывший завод «Вольво», планирует выпустить к концу этого года 1500 грузовиков. Такими планами поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам губернатора, проектная мощность завода была 15 тысяч единиц транспорта в год. На этот показатель нацелен новый собственник предприятия. Об этом пишет РИА Новости. Лето – пора подработок у подростков. Как рассказал председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды», депутат Госдумы Михаил Киселев, свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы. Это примерно 7 миллионов 400 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, что для стимуляции работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство.
2: Транспорт.
1: Во Владивостоке возобновилось международное круизное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. В местный порт на днях зашел южнокорейский лайнер Eastern Venus, совершающий рейс по маршруту Пусан-Сокчо-Владивосток-Сакаими-Ната-Пусан. В перспективе этот круизный маршрут между Южной Кореей, Россией и Японией планируется сделать регулярным. Об этом пишет издание «Туристер». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 13+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
4: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
6: Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника Ортомедцентр. Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника Ортомедцентр. Жить без боли – реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: все равно. Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
7: в богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
11: Терек включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков, но полезных.
11: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
13: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В ленте свежесть в каждой покупке.
4: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами. В ленту.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение 2 недель. Об этом сообщает CNN. В настоящий момент стороны ведут переговоры, в ходе которых Тегеран готов отказаться от ядерного оружия, отметил американский лидер.
0: Россия.
1: Внедрение искусственного интеллекта увеличит потребность в работающих с ним специалистах на 250 тысяч человек. Активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке. Так считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитируют издание «Ведомости». Министр добавил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в сфере информтехнологий спала. Калужский завод «АМО», бывший завод «Вольво», планирует выпустить к концу этого года 1500 грузовиков. Такими планами поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша. По словам губернатора, проектная мощность завода была 15 тысяч единиц транспорта в год. На этот показатель нацелен новый собственник предприятия. Об этом пишет РИА Новости. Лето – пора подработок у подростков. Как рассказал председатель наблюдательного совета организации «Российские студенческие отряды», депутат Госдумы Михаил Киселев, свыше 90% подростков в России заявляют о желании подрабатывать в летние каникулы. Это примерно 7 миллионов 400 тысяч человек. Парламентарий подчеркнул, что для стимуляции работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних сейчас вносятся изменения в законодательство. Во Владивостоке возобновилось международное круизное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. В местный порт на днях зашел южнокорейский лайнер «Eastern Venus», совершающий рейс по маршруту Пусан-Сокчо-Владивосток-Сакаими-Ната-Пусан. В перспективе этот круизный маршрут между Южной Кореей, Россией и Японией планируется сделать регулярным. Об этом пишет издание «Туристер». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Усталость и ломота. Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника «Ортомедцентр». Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы, выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самукиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Верните себе энергию. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
8: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас...

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.
2: Симферополь 91.

0: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Проблемы с поставками топлива в южных регионах России будет решать сформированный Министерством энергетики отраслевой штаб. О его создании сообщила сегодня пресс-служба ведомства. К работе штаба подключатся все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса. Дефицит топлива в Крыму возник с конца мая.
0: Россия.
1: Перекупщиков железнодорожных билетов накажут крупными штрафами. Соответствующий законопроект рекомендован профильным комитетом Госдумы к принятию во втором чтении. Предлагаются следующие штрафы для спекулянтов. Для граждан от 5000 до 10000 рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 400000 до 500000 рублей. Перекупщики, как правило, приобретают билеты на официальных электронных ресурсах РЖД, а потом продают в соцсетях или на маркетплейсах.
0: Туризм.
1: Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году, а также нарастить количество рейсов в Индонезию, причем не только для вылета россиян на отдых на Бали, но и ради приезда индонезийцев в Москву. Такими планами поделился директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
0: Мир.
1: Израилю придется принять любое соглашение между США и Ираном. Как заявил американский вице-президент Джей Ди Венс, подход Вашингтона к переговорам с Тегераном будет основываться на том, что президент Дональд Трамп сочтет лучшим для американцев, независимо от возможных разногласий с Израилем.
0: Транспорт.
1: Угонщики предпочитают машины в годах. По данным группы «Ренессанс страхования», большая часть угонов, почти 60%, приходится на транспорт старше 4 лет. Среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые авто марки Kia и премиальный Lexus. Это данные за первые 4 месяца нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: «Маска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как давление в шинах влияет на безопасность и почему так важна балансировка. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о шинах. Давление, баланс и контроль. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Каждая шестая авария в летние месяцы происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Статистика, однако, и мнение экспертов. Они же и отмечают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин, либо не учитывают вес автомобиля. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. Дисбаланс в этот момент медленно, но уверенно разбивает вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода ее проверять. Ну или раз на 7-8 тысяч километров пробега. Самый простой способ определить износ шин – воспользоваться помощью специального устройства. Это измеритель протектора шин. Недорогой и простой в эксплуатации прибор можно купить практически в любом магазине запчастей. Для того, чтобы определить степень износа резины, включите измеритель и поместите его в канавку протектора. Затем посмотрите на цифры, которые будут отображаться на экране. Если у вас зимние шины, то прибор должен показывать не менее 4 мм остаточной толщины. Если летние, не менее 2 мм. Если показания измерителя протектора меньше, необходима замена шин. И да, если вам лень покупать спецприбор, можно воспользоваться линейкой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

кружатся. Летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике «Ортомедцентр» с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещения и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
4: Застройщик ОСК «ЗСК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте nastoch.com.rf.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
6: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
7: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
6: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗРИЧ плюс». Проектная декларация на сайте nastoch.com.rf. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174% до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио!
8: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Хочу. Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
5: но полезных.
6: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А утром потом «Перекресток». УГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника «Ортомедцентр». Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, чему посвящен новый этнографический комплекс в Сочи, как меняет систему такс-фри Китай и почему может остаться в прошлом уличная еда во Вьетнаме. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ИЗСК» статус «Запал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым

0: снять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, чему посвящен новый этнографический комплекс в Сочи, как меняет систему такс-фри Китай и почему может остаться в прошлом уличная еда во Вьетнаме.
0: Поехали!
2: Экскурсионные маршруты Сочи пополнились новой площадкой. Ею стал недавно открытый в поселке Большой Кичмай Лазаревского района этнографический комплекс «Шапсукский берег». Все, что здесь представлено, отображает быт причерноморских адыгов. Находки, обнаруженные во время раскопок, предметы, переданные местными жителями или приобретенные через интернет. Как сообщает Интерфакс, получилась экспозиция, рассказывающая о семейных и общественных традициях адыгов-шапсугов, особенностях национального этикета и гостеприимства, старинных легендах и преданиях. 10 июня в Лазаревском районе проведут встречу, посвященную сохранению традиционной народной культуры и языка адыгов-шапсугов.
0: Таможня дает добро.
2: Китай упрощает систему такс-фри. Преследуется цель сократить число проверок, увеличить количество участвующих в системе магазинов и перевести все в цифровой формат. Как напоминает Турбизнес, сейчас официальная ставка возврата в Китае составляет 11% от стоимости товара. По новым правилам упраздняется обязательная проверка всех покупок на сумму до 10 тысяч юаней, около 106 тысяч рублей. Эти проверки стали выборочными. Также теперь туристы могут получать возврат средств непосредственно в магазинах, участвующих в системе. Следующее – переход на электронный документооборот. Все заявки и счета обрабатываются в цифровом виде, без бумажной переписки между исполнительными службами. В довершении всего Китай будет расширять сеть магазинов такс-фри там, где бывает много иностранных туристов.
0: Правило есть правило.
2: Вьетнам переживает туристический бум, и местные власти постепенно упорядочивают работу отрасли, отчего, к сожалению, могут проиграть приезжие гости. Для них Вьетнам — это в том числе неповторимая местная уличная еда, а ее продавцов начинают, что называется, воспитывать. Как сообщает Турпром, власти Вьетнама вытесняют уличных торговцев из тротуаров, в том числе тех, кто предлагает стритфуд. Они же выставляют на тротуары стулья и столики, а это мешает прохожим. Под давлением чиновников импровизированные кухни постепенно исчезают с улиц Ханоя, Дананга и Нячанга. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Песня. Группа «Дюна». Романтика руля.

Дорожное радио. Симферополь 91,5

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Музыкальное обозрение на Дорожном радио.
3: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую карьеру не хотел бы для своего сына Кирилл Туриченко. Кем вдохновляется Митя Фомин, а также узнаем, почему Михаил Шуфутинский перестал садиться за руль. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Для артистов очень важно не терять вдохновение, постоянно развиваться и находить новые идеи для творчества. В одном из недавних интервью Митя Фомин рассказал, что главным источником энергии для него является движение. «Я черпаю вдохновение в самом движении. Я такой человек, который подзаряжается от себя же», – поделился артист. По словам певца, ему достаточно начать действовать, чтобы загореться и получить стимул к жизни, работе и новым совершениям. Этот процесс Митя сравнил с большим летательным аппаратом, который получает энергию благодаря работе собственного двигателя. Михаил Шуфутинский признался, что практически перестал садиться за руль. По словам артиста, после свадьбы с возлюбленной он ни разу самостоятельно не водил автомобиль. «Я сейчас практически не езжу за рулем. Меня мало осталось. Надо беречься», – поделился певец. Некоторое время за рулем была его супруга, однако сейчас она также чаще пользуется услугами водителя. При этом любовь к автомобилям у Михаила Шуфутинского никуда не исчезла. В его коллекции есть несколько машин, а в одной из телевизионных программ артист показал редкий спорткар, выпущенный ограниченным тиражом, всего 500 экземпляров на весь мир.
0: Музыкальные новости.
2: Совсем недавно Кирилл Туриченко стал отцом. Артист признался, что не хотел бы для сына музыкальной карьеры и надеется, что мальчик выберет свой собственный путь. Впрочем, если наследник все же решит связать жизнь с музыкой, Кирилл обязательно его поддержит. А вот на вопрос о поступлении в театральный вуз певец ответил с юмором: «Мы сделаем хатовскую паузу», – рассмеялся он. Кроме того, Кирилл и его супруга Дарья мечтают о большой семье. По словам артиста, они очень хотят дочь, надеются, что пополнение не заставит себя долго ждать. В идеале, чтобы дети были погодками. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Этот же документ касается розничного оборота жидкостей для вейпов и других электронных систем доставки никотина, уточняет Варвавинская газета. Также депутаты утвердили размеры госпошлин за выдачу лицензии на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией с 1 октября этого года. Социальный фонд России опроверг информацию о массовых задержках выплат пособий по уходу с ребенком до 1,5 лет. Ранее сообщения о якобы масштабных сбоях в работе организации появились в соцсетях. Ведомство подчеркнуло, что данная информация некорректна. Более 98% получателей выплаты уже направлены. Пособия за июнь переводятся в плановом порядке. Кроме того, по плану с июня идет прием заявлений на новую семейную выплату. Напомню, что ряд родителей с двумя и более детьми могут рассчитывать на возврат 7% от уплаченного за прошлый год НДФЛ. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты. Изменить приоритеты использования материнского капитала предложило Министерство труда. По мнению ведомства, эти деньги в первую очередь должны идти на покупку жилья, а не на текущие расходы. При этом, по данным Домклик, ситуация пока иная. В текущем году на покупку жилья маткапитал направляла только каждая пятая семья. Если 5 лет назад этот показатель приближался к 60%, теперь же почти половина семей тратит средства материнского капитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка. Такое сообщение Минтруда передает издание «Московская перспектива». Производство автомобильных рулей и подушек безопасности началось в Ульяновске. Новое предприятие группы Solers также серийно стало производить электронные блоки управления в рамках полного цикла. Компоненты устанавливают на пикапы Solers и коммерческие фургоны SF5. В ближайшее время их получат и обновленные модели УАЗа, Патриот, Пикап и Профи. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фаторийская 183.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Боль возвращается снова и снова? Клиника «Ортомедцентр». У нас есть решение, которое работает глубже. Ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, современное оборудование для восстановления. Процедуры помогают снять боль, убрать мышечные блоки и улучшить подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Не просто облегчение. Запуск восстановления организма. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
6: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
5: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
7: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
8: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство прорабатывает введение обязательной проверки навыков оказания первой помощи для будущих водителей. Экзамен хотят включить в программу обучения в автошколах, а в более широком смысле сделать частью плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, поясняет агентство ТАСС. Процесс сдачи квалификационного экзамена по оказанию первой помощи предлагается фиксировать на видео. Участники боевых действий теперь обязаны сдавать биоматериал для государственной геномной регистрации. Закон вступил в силу 7 июня. Процедура касается контрактников, мобилизованных, добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, направляемых в зоны боевых действий и контртеррористических операций и так далее. Геномные данные власти будут хранить до 100 лет, либо до установления личности погибшего. Для добровольческих формирований закон вводит две обязательные процедуры – геномную регистрацию и дактилоскопию. А 9 июня Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет порядка 30 инициатив. Среди ключевых новшеств – ограничение количества банковских карт на одного человека до 20 штук, создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств, а также возможность для россиян самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. По аналогии с самозапретом на заключение договоров потребительского кредита и займа через госуслуги. Почти 1,5 миллиона внедорожников и пикапов Jeep отзывают по всему миру. Причина сервисной компании концерн Stellaris называет риск возгорания моделей Jeep Wrangler и Gladiator 2021-2025 годов выпуска. Из-за дефекта электрического соединения в проводке насоса усилителя руля в редких случаях возможен перегрев и даже возгорание авто. Поэтому дилеры бесплатно проверяют проводку и при необходимости заменяют компаниям усилителя.
0: Транспорт.
1: В Архангельской области возобновил летнюю навигацию пассажирский теплоход «Беломорье». Он связал Архангельск с отдаленными поселками на побережье Белого моря, а также с Соловецкими островами. Судно будет курсировать по Белому морю до первой декады сентября. Напомню, что Соловецкий архипелаг является важным туристическим центром и местом паломничества. Помимо теплохода «Беломорье», туристы и паломники добираются туда из Карелии на скоростных метеорах. Однако морской путь из Архангельска позволяет заодно посетить уникальные поморские села на летнем и зимнем берегах. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
9: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
12: Хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков,
15: но полезных.
16: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
1: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekaimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
6: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
5: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
7: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
8: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самукиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Впотарийская 183.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
2: Застройщик ООО «ЗСК Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получив

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума утвердила новый пакет мер защиты от телефонных и интернет-мошенников. В частности, он ограничивает количество банковских карт до 20 на одного человека и вводит в единую базу IMEI-номеров устройств, разделенную на списки разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетов. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за границы, а родители – уведомлять операторов о передаче сим-карты ребенку. Жаловаться на мошеннические действия можно будет через госуслуги, нажав соответствующую тревожную кнопку. Отмечу, что пункты пакета «Антифрод 2.0» будут вступать в силу поэтапно, начиная с марта будущего года. Кремль считает неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-либо условий – это нелогично, неправильно и неприемлемо. Так Дмитрий Песков прокомментировал итоги состоявшейся в Лондоне встречи глав Франции, ФРГ и Великобритании при участии украинской стороны. Как передают РИА Новости, среди условий участники встречи назвали некую, цитирую, «компенсацию», конец цитаты, Киеву ущерба и предоставление гарантии безопасности. Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка. Теперь им впервые за 20 лет разрешено летать в европейские страны. Такое решение Комитет Евросоюза по безопасности полетов принял еще в мае, сообщила пресс-служба президента республики. В международной организации гражданской авиации отмечают, что Киргизия снизила средний возраст авиалайнеров, усовершенствовала авиационное законодательство и уровень подготовки инспекторов Госнадзора в этой сфере. Именно эти пункты стали причиной введенного в 2006 году запрета на полеты в Евросоюз из Киргизии. Теперь же ограничения сняты.
0: Транспорт.
1: Санкт-Петербург готовит масштабную реформу транспортного налога. От его уплаты на 5 лет могут полностью освободить владельцев электромобилей и машин на газе. Однако для владельцев мощных дизельных грузовиков и автобусов ставки налога, наоборот, вырастут на величину от 10 до 35 рублей за каждую лошадиную силу. Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже поддержало соответствующий законопроект в первом чтении. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: В ленте свежесть в каждой покупке.
3: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами. В ленту!
0: Дорожное радио.

главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о шинах. Давление, баланс и контроль. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Каждая шестая авария в летние месяцы происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Статистика, однако, и мнение экспертов. Они же и отмечают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин, либо не учитывают вес автомобиля. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. Дисбаланс в этот момент медленно, но уверенно разбивает вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода ее проверять. Ну или раз на 7-8 тысяч километров пробега. Самый простой способ определить износ шин – воспользоваться помощью специального устройства. Это измеритель протектора шин. Недорогой и простой в эксплуатации прибор можно купить практически в любом магазине запчастей. Для того, чтобы определить степень износа резины, включите измеритель и поместите его в канавку протектора. Затем посмотрите на цифры, которые будут отображаться на экране. Если у вас зимние шины, то прибор должен показывать не менее 4 мм остаточной толщины. Если летние, не менее 2 мм. Если показания измерителя протектора меньше, необходима замена шин. И да, если вам лень покупать спецприбор, можно воспользоваться линейкой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители с правами категорий Б, С и Д смогут управлять вездеходами и багги. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Документ вводит в законодательство новую категорию А2. В нее попадут внедорожные транспортные средства весом до 3,5 тонн с числом мест не более 8. При этом без удостоверения тракториста-машиниста разрешено будет управлять вездеходами только в случае, если транспорт этот взят в аренду. Садиться за руль такой техники смогут водители не младше 19 лет со стажем управления автомобилем или грузовиком не менее года. Также авторизоваться в интернете нельзя будет через иностранные сервисы. Госдума окончательно утвердила закон, который устанавливает штрафы для владельцев сайтов, приложений и других онлайн-ресурсов. Они коснутся тех площадок, которые позволяют создавать аккаунты или входить, используя зарубежные соцсети, аккаунты, почтовые сервисы и так далее. Ожидается, что авторизовываться можно будет только через российские номера телефонов, госуслуги, биометрию или отечественные аккаунты почты. Регионы смогут запрещать розничную продажу вейпов на своих территориях. Соответствующий законопроект Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ вступит в силу с марта будущего года, и в течение 5 лет в рамках эксперимента все регионы страны смогут сами запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей в рознице. Напомню, что с этого лета федеральный закон разрешил продавать вейпы и жидкости для них только в стационарных магазинах. Соответственно, торговля этими устройствами запрещена на рынках, ярмарках, выставках, в интернет-магазинах, через вендинговые автоматы и так далее. Между тем, в Японии появились отпуска для школьников, учащимся в префектуре Окинава. Разрешили брать от 3 до 5 дней в будни, чтобы проводить время с семьей. Программу запустили по просьбам родителей, которым сложно было планировать семейный отдых из-за занятости детей в школе. Родители и дети нововведения оценили, а вот японские учителя, по данным издания The Japan Times, опасаются, что теперь им придется наверстывать пропущенный материал с отстающими учениками.
0: Транспорт.
1: Производство автомобильных рулей и подушек безопасности началось в Ульяновске. Новое предприятие группы Solers также серийно стало производить электронные блоки управления в рамках полного цикла. По заявлению производителя, впервые в России рулевые каркасы делают из отечественного магниевого сплава, а лазерный раскрой и пошив материалов для подушек безопасности реализованы по безаналоговой для страны технологии.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.
3: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

и старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня поговорим о шинах. Давление, баланс и контроль. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Каждая шестая авария в летние месяцы происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Статистика, однако, и мнение экспертов. Они же и отмечают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин, либо не учитывают вес автомобиля. Если колеса не отбалансированы, при движении на определенных скоростях может появиться нездоровая вибрация на руле. Дисбаланс в этот момент медленно, но уверенно разбивает вашу ходовую, а на больших скоростях можно и не справиться с управлением. Балансировку нужно обязательно производить при смене резины и после этого раз в полгода ее проверять. Ну или раз на 7-8 тысяч километров пробега. Самый простой способ определить износ шин – воспользоваться помощью специального устройства. Это измеритель протектора шин. Недорогой и простой в эксплуатации прибор можно купить практически в любом магазине запчастей. Для того, чтобы определить степень износа резины, включите измеритель и поместите его в канавку протектора. Затем посмотрите на цифры, которые будут отображаться на экране. Если у вас зимние шины, то прибор должен показывать не менее 4 мм остаточной толщины. Если летние, не менее 2 мм. Если показания измерителя протектора меньше, необходима замена шин. И да, если вам лень покупать спецприбор, можно воспользоваться линейкой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

повернет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чёрты.